Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала Международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части улицы, рассказали порталу 66 в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить Вайнера к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня, напоминает агентство. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Урал-Агротехсервис». Сумма двухлетнего контракта – 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт улицы Вайнера продолжится, пишет портал 66. Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает «Новый день». Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум – минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет «Газета.ру». Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 2 сентября, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

наблюдать, там, где рассвет.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Сегодня среда, 2 сентября. Я рада вас приветствовать в этот осенний, но солнечный день. Пусть он принесет вам много приятных моментов. Начнем прямо с утра. Будем дарить вам подарки уже в этом часе. Разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут послушаем гороскоп на сегодня и узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Меня зовут Романа, мы начинаем «Все включено» шоу. Всем доброе утро.
1: Все включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 2 сентября. Овны, ваш оптимизм сегодня способен на многое. Объедините вокруг себя команду или близких друзей. Вместе вы сможете свернуть горы. Тельцы, сегодня сомнения испарятся, и уверенность будет прослеживаться буквально в каждом действии. Близнецы, не спешите браться за новые задачи и чуть притормозите. Сейчас благоприятный момент, чтобы проанализировать проделанную работу. Раки, день будет полон безмятежности и комфорта. Наслаждайтесь этой паузой на отдых посреди рабочей недели. Львы, интересные встречи, перспективные знакомства и много общения. Все это ждет вас сегодня. Не упустите возможность обзавестись полезными связями. Девы, пора вспомнить о своей мечте. Кажется, в суматохе дел вы забыли о главном. Весы, опирайтесь на проверенные методы и не усложняйте процессы. Сегодня не время для экспериментов и новинок. Скорпионы, сегодня велики шансы доделать важную работу, но потребуется собранность и терпение. Будет много соблазнов, чтобы отложить те или иные задачи. Не поддавайтесь. Стрельцы, прилив энергии усилит и продуктивность. Практически все начинания и действия дадут желаемые результаты. Козероги, вы знаете, как сделать быстрее и надежнее, но не пытайтесь все контролировать. Позвольте людям пройти их путь самостоятельно. Водолеи, вас накроет волна творческого вдохновения. Не останавливайтесь и генерируйте идеи. При этом ничего сразу не отметайте. Сегодня важен только полет мысли. Рыбы, вам могут вернуть на доработку то, что вы считали законченным. Сегодня именно ваша способность видеть детали поможет быстро найти и исправить недочеты. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 2 сентября. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: 7:31 в Екатеринбурге. Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня уже 2 сентября. Вчера отмечали День знаний и начало нового учебного года. Этот день требует много сил и внимания. Поэтому Госдума уже рассматривает вариант того, чтобы сделать этот день выходным. Кому же это грозит и кто в этом учебном году будет отдыхать больше привычного? Об этом расскажу более подробно через несколько минут на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:39 в Екатеринбурге. Доброе-доброе утро всем. С вами Романа. Вернулась после первосентябрьских мероприятий. Готова поднимать вам настроение. Вчера водила сына на первую в его жизни школьную линейку. Теперь он настоящий первоклассник. Волнительное, трогательное, конечно, событие. Уж сколько сил вложено на подготовку. Я думаю, родители школьников понимают и простили мне вчерашнее неприсутствие. А я теперь понимаю, почему в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным. Причем не столько для школьников, сколько для мам и пап. Особенно для родителей детей младших классов. Действительно, кроме того, что подготовка требует много внимания, хочется этот день посвятить отдыху, чтобы подарить полноценный праздник своему ребенку. Всецело поддерживаю эту инициативу. Ну а у новоиспеченных школьников, кстати, в этом учебном году тоже будет дополнительный отдых. Первоклассникам положены добавочные каникулы. С 15 по 21 февраля они будут. О детях позаботились, чтобы они не переутомлялись. Теперь осталось позаботиться об энергичных и гиперактивных родителях. Как думаете, будет ли 1 сентября еще одним общенациональным праздником и полноценным выходным?
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:46 в Екатеринбурге. Прямо сейчас время футбола на радио «Лето». Игра для болельщиков. В качестве утренней зарядки проверяем вашу реакцию. Самым быстрым дарим билеты на матчи футбольного клуба «Урал». И сегодня вы можете выиграть пару пригласительных на игру с КАМАЗом. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Игра пройдет 6 сентября, в это воскресенье, в 17:00 на Екатеринбург-арене. Все, что нужно, чтобы получить билеты в подарок от радио «Лето», это дозвониться первым по телефону 23 90 98 и 9. Прямо сейчас возьмите в руки телефон, наберите номер 23 90 98 и 9. И если вы дозвонитесь первым, то начнете этот день с подарка от радио «Лето». Жду счастливчика, звоните прямо сейчас. Удачи!
1: Вы слушаете радио «Лето».

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Я хочу. Максим.
0: Максим, вы смогли дозвониться первым. Я вас поздравляю, вы получаете 2 билета на матч «Урал-КамАЗ».
1: Спасибо, очень рады. Сын будет рад.
0: Вы очень такие бодрые и активные. Поделитесь секретом, как поддерживать такой настрой с самого утра.
1: Ну, вчера был большой праздник. Ребенка отправили тоже в школу.
0: Вы этому очень рады. Вы этому рады или ребенок этому больше рад?
1: И ребенок тоже рад.
0: Это замечательно. Вот. В какой класс отправили?
1: В третий. Старшая у нас в 8-й пошла. Ну и ребенок у меня футболист, очень будет рад посетить матч КамАЗа.
0: Вы прям опытные школьно-футбольные родители, я должна сказать. Ну что, Максим, я вас еще раз поздравляю с победой. Можете тогда передавать приветы.
1: Спасибо большое. Передаю всем привет. Бодрого утра всем. Хорошего дня.
0: Ну что ж, Максим, мы вас еще раз поздравляем с победой и желаем легкого учебного года. Ну а если вы так же, как Максим, хотите получить билеты на футбольный матч, который пройдет 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене, завтра в это же время участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 20 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». Отсутствие горячей воды в ряде микрорайонов Екатеринбурга связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники. Об этом сообщили агентство «Новый день» в компании «Т-Плюс». Там пояснили, что до 8 вечера среды, 2 сентября, горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета из-за того, что она была переведена с обратного на подающий водопровод. Но эта вода безопасна, соответствует всем требованиям Санпин, отметили в компании, пишет «Новый день». В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастер». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастера» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шарташ». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Кастеры». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шарташ. Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской парковке. Новую меру соцподдержки бойцов предоставит мэрия. Поддержка предоставляется на основании заявления самого участника либо члена его семьи. МБУ, городская служба автопарковок, предоставит желающим участникам СВО по одному парковочному месту на подземной двухуровневой автостоянке по адресу улицы Пирогова, строение 3/2. Максимально допустимая высота автомобиля 2 метра 20 сантиметров, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, химическая завивка. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев аниме, рассказала порталу 360 глава одной из студий красоты Маруся Морозова. Также, по ее словам, актуальны текстурные, лохматые, рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев рассказал, что молодежь часто просит сделать стрижку малик, когда волосы на затылке более длинные, а на висках и по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 2 сентября, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Встречаем этот прекрасный день, уже погода начинает налаживаться, солнышко продолжает радовать нас. Ну а я, как всегда, буду радовать вас ближе к концу этого часа. Разыграем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 2 сентября. Всех поздравляю с началом нового сезона. Пусть он принесет нам что-то интересное и приятное. Всем доброго утра!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 2 сентября – День свободного ветра в крыльях. Праздник неформальный, но весьма поэтичный. Отличный повод, чтобы пожелать всем свободы, легкости, вдохновения и прилива сил. Ну и с таким окрыленным настроением важных начинаний и великих свершений. Возможно, благодаря вдохновению у кого-то проявятся скрытые таланты. Сегодня, кстати, глобальный день поиска талантов. Почему бы не открыть в себе какие-то неожиданные способности и не научиться чему-нибудь новому? Ну а вообще, это профессиональный день рекрутеров и HR-специалистов. Первую среду сентября он как раз отмечается. Ведь именно эти люди и занимаются поиском талантов, чтобы привлечь в компанию новые кадры. Среди множества резюме и списков навыков им нужно разглядеть реальных звездочек, которые принесут пользу. Продолжает череду профессиональных праздников День патрульно-постовой службы. Поздравляем сотрудников ППС и соблюдаем общественный порядок. Думаю, спокойствие на улицах – лучший для них подарок. Сама патрульно-постовая служба ведет свою историю со 2 сентября 1923 года. В этот день была утверждена первая инструкция постовому милиционеру. Также сегодня отмечает свой праздник и Росгвардия. Учредил ее еще Петр I в 1700 году. Современный же праздник появился в честь 300-летия Росгвардии. Официально он закреплен указом в 2000 году. Поздравляем всех, кто бьется за нашу безопасность. Из необычных поводов отметим День хризантемы и День кокоса. Можно отметить праздник красиво, цветочно и вкусно. Ну а крепкий орешек в виде необычного слова подкинет нам через несколько минут Катя Савельева. Постараемся расколоть, запомнить и применить новое слово дня. Не пропустите! Все
1: включено, шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио Лето.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Почему у большинства из нас звуки чавканья, например, вызывают легкое раздражение? Но есть ведь люди, которых эти звуки способны довести до неконтролируемой ярости. Сегодня расскажу вам про слово, которое объясняет эту реакцию. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – мисофония. Термин переводится с греческого буквально как «мисос» – «ненависть» и «фон». Звук, то есть ненависть к звукам. Это слово придумали еще в 2001 году американские исследователи, которые изучали людей, которых дико раздражают именно бытовые шумы. Главные триггеры – это чавканье, хруст чипсов, громкое дыхание или щелканье ручкой. В этот момент мозг ошибочно считывает звук как угрозу. В общем, если вас сильно раздражает то, как кто-то рядом с вами пьет чай, вы не злой человек, вы просто мисофон. И ваши нервы помогут беречь хорошие наушники. Запомнили? Мисофония – раздражение от конкретных звуков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Начинается игра «Не шведский стол». Это значит, что у вас есть возможность начать свой день с подарка от «Радио Лето». Прямо сейчас, если вы сможете дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам, вы сможете получить подарок – два пригласительных в музей Владимира Высоцкого, а также на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, уверена, сегодня повезет именно вам.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем два пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Оксана.
0: Оксана, вы смогли первая дозвониться, я вас поздравляю. Расскажите, с каким настроением вы встречаете эту осень?
1: Ну, сегодня замечательным, сегодня погода радует.
0: Да, кстати, погода действительно нас будет еще радовать на этой неделе, даже больше 20 градусов обещают, поэтому прямо не время еще унывать, да и вообще никогда не время унывать, просто стоит подготовить одежду, я так считаю. Оксана, что, готова поднимать себе настроение подарком от радио «Лето»?
1: Конечно, всегда готовы.
0: Вопрос у нас будет связан с кокосом, расскажите вообще, как вы с этим орехом дружите?
1: Очень дружу. Я люблю все. И мякоть, и молоко, и сливки кокосовые. Торты кокосовые. Да. У нас прямо любимец в семье этот орех.
0: Я думаю, вам должно это помочь правильно ответить на вопрос, либо вы узнаете о нем еще одну интересную особенность. Вопрос следующий. Каким свойством обладает вода внутри кокоса? И варианты ответа. Она абсолютно стерильна, она газированная или она не может закипать?
1: Ой, как сложно на самом деле. Ну, она точно. Так, либо она не может закипать, либо она стерильна.
0: Давайте размышлять. Может, даже успеем попробовать сейчас закипятить кокосовую воду.
1: Ну вот, я не думаю, что совсем стерильно, потому что были случаи, когда покупали кокосы, и они были с плесенью.
0: Может ли это быть потому, что была нарушена целостность кокоса? Вот я
1: опять же, да, потому что их везут уже к нам далеко. Вот химия – это мое слабое место, да. Нет, давайте остановимся, наверное, что она стерильна.
0: Совершенно верно. Если целостность кокоса не была нарушена, вода в нем действительно стерильна. Даже в середине 20 века ее использовали в качестве заменителя плазмы крови при переливаниях. Я вас поздравляю, Оксана, вы победитель!
1: Спасибо, ура!
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю приветы всей своей семье, своему Чекаловскому району, конкретно микрорайону Ботаника. И всем людям, кто едет на работу, кто стоит сейчас в пробках за бензином лютым. Ребята, держитесь, я надеюсь, что скоро все наладится.
0: Замечательные пожелания, вот прям присоединяюсь к каждому слову. Оксана, мы вас еще раз поздравляем с этой победой, очень сложной. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится завтра в это же время. У вас тоже появится шанс получить пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». Отсутствие горячей воды в ряде микрорайонов Екатеринбурга связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники. Об этом сообщили агентство «Новый день» в компании «Т-Плюс». Там пояснили, что до 8 вечера среды, 2 сентября, горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета из-за того, что она была переведена с обратного на подающий водопровод. Но эта вода безопасна, соответствует всем требованиям Санпин, отметили в компании, пишет «Новый день». В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастор». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастора» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шарташ». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Касторы». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шарташ. Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской парковке. Новую меру соцподдержки бойцов предоставит мэрия. Поддержка предоставляется на основании заявления самого участника либо члена его семьи. МБУ, городская служба автопарковок, предоставит желающим участникам СВО по одному парковочному месту на подземной двухуровневой автостоянке по адресу улицы Пирогова, строение 3/2. Максимально допустимая высота автомобиля 2 метра 20 сантиметров, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, химическая завивка. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев аниме, рассказала порталу 360 глава одной из студий красоты Маруся Морозова. Также, по ее словам, актуальны текстурные, лохматые, рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев рассказал, что молодежь часто просит сделать стрижку малик, когда волосы на затылке более длинные, а на висках и по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 2 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Встречаем эти осенние дни в хорошем настроении, тем более погода этому способствует. Желаю вам, чтобы ваше настроение всегда оставалось таким же солнечным и ярким. Ну а мы для этого поддержим вас любимой музыкой и не только. Гороскоп послушаем через несколько минут и узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака с точки зрения расположения звезд и планет. Ну а радио «Лето» пока займется музыкальными звездами. Наше утро продолжается.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 2 сентября. Овны, ваш оптимизм сегодня способен на многое. Объедините вокруг себя команду или близких друзей. Вместе вы сможете свернуть горы. Тельцы, сегодня сомнения испарятся, и уверенность будет прослеживаться буквально в каждом действии. Близнецы, не спешите браться за новые задачи и чуть притормозите. Сейчас благоприятный момент, чтобы проанализировать проделанную работу. Раки, день будет полон безмятежности и комфорта. Наслаждайтесь этой паузой на отдых посреди рабочей недели. Львы, интересные встречи, перспективные знакомства и много общения. Все это ждет вас сегодня. Не упустите возможность обзавестись полезными связями. Девы, пора вспомнить о своей мечте. Кажется, в суматохе дел вы забыли о главном. Весы, опирайтесь на проверенные методы и не усложняйте процессы. Сегодня не время для экспериментов и новинок. Скорпионы, сегодня велики шансы доделать важную работу, но потребуется собранность и терпение. Будет много соблазнов, чтобы отложить те или иные задачи. Не поддавайтесь. Стрельцы, прилив энергии усилит и продуктивность. Практически все начинания и действия дадут желаемые результаты. Козероги, вы знаете, как сделать быстрее и надежнее, но не пытайтесь все контролировать. Позвольте людям пройти их путь самостоятельно. Водолеи, вас накроет волна творческого вдохновения. Не останавливайтесь и генерируйте идеи. При этом ничего сразу не отметайте. Сегодня важен только полет мысли. Рыбы, вам могут вернуть на доработку то, что вы считали законченным. Сегодня именно ваша способность видеть детали поможет быстро найти и исправить недочеты. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 2 сентября.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как обычный подоконник может стать настоящим природным щитом для вашей квартиры. Доверяете ли вы очистку воздуха живым комнатным растениям? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из горшков. Один цветок чудо не совершит, и все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. Это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9 часов 39 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Роман, а это все включено шоу. Продолжаем наше бодрое утро и еще немного школьной темы. Не отпускает меня пока 1 сентября. Хочу просто пожелать всем учащимся отличных результатов, интересных увлечений и полезных открытий. Не знаю, какие знания и, соответственно, профессии окажутся востребованными в будущем. Сейчас столько всего технологичного появляется, но главное, чтобы учиться было в удовольствие. А между тем, на российском рынке труда прямо сейчас любопытная картина. Например, в этом году больше всего растет спрос на работников торгового зала. Он превысил 40%. Вакансии на эту позицию, согласно исследованиям, лидируют по динамике предложений. На втором месте комплектовщик в магазинах, а на третьем – вакансии повара. Здесь спрос вырос не так заметно, но все же. Видимо, искусственный интеллект пока не проник в эти сферы, так что и ручной труд ценится. Ну а что будет в будущем, покажет только время. Мне верится, что смекалка и живая соображалка всегда будут в приоритете. Так что развиваем эти навыки и поощряем любознательность у детей. Чуть позже в рубрике «Три в одном» порассуждаем о том, какие предметы считаются наиболее полезными. Будет это в 10:40. Ну а я всем желаю прекрасного настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Часпик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: Действительно, найти того, с кем приятно греться в эти осенние дни, это большое счастье, как об этом спела сейчас прекрасная певица Жасмин. Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Ну а согреваться, конечно, приятнее всего под любимую музыку. Можно и медленный танец танцевать, или даже бодрыми движениями размяться немного с утра. Желаю всем для этого иметь приятную компанию. Ну а мы продолжим сопровождать вас самыми жаркими, любимыми нашими хитами на 98.9 FM, а также на сайте radioletofm.ru.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня 2 сентября, и хотелось бы немного продлить День знаний и поговорить о школьной программе. Буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» узнаем рейтинг самых полезных школьных предметов по мнению россиян, которые уже выпустились из школы. Также, каких предметов им в школе не хватало и какие же временные нормативы выполнения домашнего задания в этом учебном году. Об этом буквально через несколько минут на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы подведем некоторые рейтинги школьных предметов. Начнем с пользы. Большинство опрошенных россиян, а именно 64%, считают, что из школьных предметов русский язык наиболее полезен в жизни. На втором месте математика, а иностранный язык отметили 41%. При этом россияне также выделили предметы, которых, по их мнению, не хватало во время учебы в школе. Так, 54% респондентов назвали основы финансовой грамотности. Понимаем вас. Основы юридической грамотности и права отметили 53%. А уроки коммуникации и общения выбрали 47% и примерно столько же основы медицинской грамотности и психологии. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания в этом году. Норматив составляет от 1,5 до 3,5 часов, в зависимости от класса. Действуют утвержденные и согласованные с Роспотребнадзором нормативы. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Итак, для учеников 2-3 классов не более 1,5 часов, 4-5 классов до 2 часов, 6-8 классов 2,5, а для старших классов до 3,5 часов в день. Напомню, что первоклассники теперь учатся без домашних заданий. Существует официальная шкала трудности учебных предметов, которая используется при составлении расписания. Чем выше балл в этой системе, тем больше концентрации и умственного напряжения требует предмет. До 9 класса первое место в шкале уверенно удерживает математика. Затем она ощутимо уступает пальму первенства физики и химии. И так до выпускного. Вот такая статистика по школьным предметам в честь нового учебного года сегодня в рубрике «Три в одном». Но уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в это же время.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 3 сентября, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Под яркие любимые наши хиты открываем очередной музыкальный час на радио «Лето». Меня зовут Саша Котов, привет. И знаете, Егор Крид и Артик Асти заставили задуматься, ведь карма – то, над чем стоит работать. Слышали про принцип бумеранга? Помогая коллегам и выполняя обещания, создается кредит доверия. Вот чем мы должны заняться сегодня. Поэтому пожелаю всем продуктивной среды и пойдем искать и слушать. Простые слова.

«Сияй» — отличная мотивация от Юли Савичевой в эфире «Радио Лето». Как же сложно иногда это сделать в рабочей рутине, но уверен, все зависит от внутренней мотивации. Поэтому сияйте, удивляйте, восхищайте коллег. Жизнь и так сложная штука. Не надо ее тратить на серость. Мы тоже постараемся раскрасить ваш рабочий день. Слушаем в эфире «Радио Лето» хит от Димы Билана. Споет группа «Total» и Владимир Пресняков. А еще в рубрике «Слово дня» узнаем, что такое «мисофония».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Почему у большинства из нас звуки чавканья, например, вызывают легкое раздражение? Но есть ведь люди, которых эти звуки способны довести до неконтролируемой ярости. Сегодня расскажу вам про слово, которое объясняет эту реакцию. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – мисофония. Термин переводится с греческого буквально как «мисос» – «ненависть» и «фон». Звук, то есть ненависть к звукам. Это слово придумали еще в 2001 году американские исследователи, которые изучали людей, которых дико раздражают именно бытовые шумы. Главные триггеры – это чавканье, хруст чипсов, громкое дыхание или щелканье ручкой. В этот момент мозг ошибочно считывает звук как угрозу. В общем, если вас сильно раздражает то, как кто-то рядом с вами пьет чай, вы не злой человек, вы просто мисофон. И ваши нервы помогут беречь хорошие наушники. Запомнили? Мисофония – раздражение от конкретных звуков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Джонни в эфире «Радио Лето». Он явно один из тех, кто свои школьные годы вспоминает с легкой улыбкой на лице, как и многие из нас. На днях артист рассказывал в интервью, что школьные годы был буквально одержим Майклом Джексоном и мог целый год слушать только его хиты. Кстати, по курсу «Кумиры моего детства». Помню, как записывал на листок бумаги слова их песен, чтобы запомнить. Группа «Дискотека Авария» и Кристина Орбакайте.

0: Bye.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как обычный подоконник может стать настоящим природным щитом для вашей квартиры. Доверяете ли вы очистку воздуха живым комнатным растениям? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из ста горшков. Один цветок чуда не совершит. И все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. И это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». С вами в студии Саша Котов. Сегодня среда. И знаете, это, пожалуй, самый спокойный день. Ведь среда идеально подчеркивает, что обещания, данные себе в понедельник, мы не выполнили. Но и сдаваться рано. Можно сказать, это момент заземления. Или момент, когда можно выдохнуть и продолжить. Но с музыкой. «Бурито», «Хай-фай», Юлиана Караулова в эфире «Радио Лето».

0: среда, середина недели, середина нашего пути. Как та самая песня, которая начинается с припева. В понедельник мы еще, вот знаете, раскачиваемся. Во вторник уже что-то делаем. Ну а сейчас время, когда мы еще можем все изменить. Пока пятница не наступила, пока выходные не поджали, пока есть время. Так что давайте просто будем здесь, сейчас, вместе. И эта музыка как раз для среды. В эфире радио «Лето Алсу», Дима Билан и группа «Город 312».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.
2: Казанова. Ехал

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России. Это объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума, пишет агентство ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить как минимум 60% населения, а среди групп риска минимум 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все три штамма вируса, отмечают в ведомстве. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Де юре правила вступили в силу еще накануне, но 1 сентября продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. И по новому расписанию алкомаркеты и отделы по продаже спиртного работают с сегодняшнего дня, отмечает «Новый день». Также отныне в регионе полностью запрещена продажа алкоголя в День знаний 1 сентября, а также во вторую субботу сентября во Всероссийской День трезвости. В этом году он выпадает на 12 сентября. И в Международный день защиты детей – это 1 июня. Напоминает «Новый день». Долгожданную развязку у Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе, сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Торжественная церемония с перерезанием ленточки не планируется, пишет портал 66. Открытие произойдет перед Международным фестивалем молодежи, который состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Но источник подчеркивает, что специально под мероприятие сроки не подгоняли. Так совпал график завершения работ. Развязка у Калины должна стать одним из ключевых транспортных объектов города и разгрузить проблемный перекресток в Екатеринбурге. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW, владельца накопившего 78 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП региона. Должник должен заплатить 42 тысячи рублей по штрафам и исполнительский сбор 103 тысячи рублей. С учетом ранее взысканных штрафов, рассказали в ведомстве. Приставы установили местонахождение машины должника, наложили на нее арест, оставив автомобиль владельцу на ответ хранения. Но он не сможет распоряжаться автомобилем, пишет «Комсомольская правда». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он выразил надежду на то, что наши спортсмены выступят успешно и докажут, что это безопасно. А также назвал это первым шагом и отметил, что та же ранняя ситуация складывалась с несколькими другими видами спорта. Ранее министр заявлял, что страны, которые препятствуют участию россиян в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турнира. А политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара – 86,75. Евро – 100 рублей 60 копеек.
2: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 3 сентября, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

По версии Сергея Лазарева и Полины Гагариной, хэппи-энд не получился, но у нас все только впереди. В компании «Радио Лето» приближаем завершение рабочей недели. И чтобы оно было со знаком «плюс», необходимо подумать о работе сегодня и, возможно, попробовать закрыть все задачи заранее. Да, это сложно, но только от вас зависит, закончится работа хэппи-эндом или придется уйти на выходные, не закрыв рабочие вопросы. Всем продуктивной среды! Слушаем в эфире «Радио Лето» яркие, любимые наши хиты.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю.

Хит прямо в сердечко от группы «Ванушки» на 98.9 FM. Вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов. Среда за окном и, возможно, самое время спланировать выходные. Мысленно прикинуть, куда пойдем, что приготовим, кого увидим. Маленькая радость посреди рутины. Так что выдохните. Среда — это не рубеж, это передышка и музыка, которая звучит негромко, как раз наш случай. А студио, она не виновата. В эфире «Радио Лето».

Самое-самое от Егора Крида – это не просто коммерчески успешный хит, а настоящий культурный феномен российской поп-музыки. Он полностью изменил правила игры в индустрии и превратил молодого артиста лейбла Black Star в главную звезду страны. И хоть с лейблом пути разошлись, но Егор по-прежнему удерживает внимание аудитории, чего стоит его нашумевший концерт в Лужниках. Следим за его успехами и слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Дальше «Елка», «Мир открывается».

0: Екатеринбурге 15 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Президент Путин назвал эти угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм. В Башкирии экстренно прооперировали подростка, на которого напал сверстник во время урока в школе. Его жизнь вне опасности, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. По предварительным данным, между двумя девятиклассниками произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож. Как сообщил источник портала Уфа1.ру, на мальчика, которого ударили ножом, и раньше жаловались, он доставал других учеников. Напавший школьник спокойный и положительный, но первый его несколько лет унижал, оскорблял и запугивал, рассказал источник. Между тем, СКР Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вернуть горячую воду в дома в центре Екатеринбурга обещают 4 сентября. На сайте ЕТК сообщается, что на теплосетях идут работы до 16.00 пятницы, пишет «Новый день». Накануне вечером пресс-служба ЕТК сообщила, что из-за ограничений подачи холодной воды на источники компании «Т-плюс» ограничены подачи горячей воды в дома на Эльмаше, Верхней Пышме, микрорайонах Вокзальный, Заречный, Вис, Юго-Западный, а также Широкая речка, Центр и Втор-Чермет. Между тем, накануне вечером в ряде микрорайонов Екатеринбурга пропала и холодная вода из-за технологического нарушения. В водоканале сообщили, что повреждение устранено, с вечера вода подается штатно. В Свердловской области возвращается летняя погода. Уже завтра в Екатеринбурге ожидается до плюс 25 градусов днем. К концу недели возможны небольшие дожди, сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Регион окажется под влиянием гребня антициклона, который будет смещаться в сторону Западной Сибири, пишет УРА.ру. Сайт «Росгидромета» обещает небольшие дожди в Екатеринбурге в выходные, в остальные дни вплоть до вторника сухую погоду. Тепло сохранится, температура днем до середины следующей недели составит от плюс 22 до 25. Сегодня, 2 сентября, россияне могут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Пару можно будет видеть сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом в небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее, с холодным бело-голубым оттенком, пишет московский комсомолец. Одним из главных астрономических событий сентября станет пик яркости Венеры 22 сентября. В этот день планета будет выглядеть особенно ослепительно. Для владельцев телескопов откроется удивительный вид. Венера предстанет в форме тонкого серпа, напоминающего уменьшенную копию молодой Луны. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 3 сентября, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9.

«На малиновой луне» — песня группы «Моя Мишель» — это такой своеобразный манифест о поиске своего человека и о неизбежности судьбоносной встречи. Да, это про место на Земле или за ее пределами, где двое обязательно найдут друг друга. Кстати, покидать стратосферу не обязательно, чтобы найти свою половинку. Иногда достаточно осмотреться в офисе. А вдруг кто-то, кого вы ищете совсем рядом? Давайте попробуем. Это «Радио Лето». Слушаем яркие, любимые наши хиты.

0: Среда в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов, и в голове складывается картинка. Что-то уже готово, что-то еще впереди, и это состояние – мостик между «за» и «надо». Знаете, для чего идеальна среда? Для простых, понятных дел. Ну а сейчас просто сделайте громче, и это будет ваш лучший прием против среды. Зиверт, дискотека «Авария», «Сивиль Артик Асти» в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Ты довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Почему у большинства из нас звуки чавканья, например, вызывают легкое раздражение? Но есть ведь люди, которых эти звуки способны довести до неконтролируемой ярости. Сегодня расскажу вам про слово, которое объясняет эту реакцию. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – мисофония. Термин переводится с греческого буквально как «мисос» – «ненависть» и «фон». Звук, то есть ненависть к звукам. Это слово придумали еще в 2001 году американские исследователи, которые изучали людей, которых дико раздражают именно бытовые шумы. Главные триггеры – это чавканье, хруст чипсов, громкое дыхание или щелканье ручкой. В этот момент мозг ошибочно считывает звук как угрозу. В общем, если вас сильно раздражает то, как кто-то рядом с вами пьет чай, вы не злой человек, вы просто мисофон. И ваши нервы помогут беречь хорошие наушники. Запомнили? Мисофония – раздражение от конкретных звуков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

практически наедине провели этот день в одной компании. Это Радио Лето, с вами Саша Котов. И знаете, когда наступает этот момент спокойствия, я думаю, а ведь сегодня отличный день, чтобы наконец-то начать то большое, то, что откладывал, тот проект, ту привычку, тот телефонный разговор, который никак не начнется. Да, так работает наша среда во всех смыслах слова. Поэтому будьте смелее. Ну а мне остается напомнить, что скоро в эфире появится Катя Савельева, а я прощаюсь под хит от Джигана и Юли Савичевой. Любить больше нечем.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России. Это объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума, пишет агентство ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить как минимум 60% населения, а среди групп риска минимум 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все три штамма вируса, отмечают в ведомстве. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Де юре правила вступили в силу еще накануне, но 1 сентября продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. И по новому расписанию алкомаркеты и отделы по продаже спиртного работают с сегодняшнего дня, отмечает «Новый день». Также отныне в регионе полностью запрещена продажа алкоголя в День знаний 1 сентября, а также во вторую субботу сентября во Всероссийской День трезвости. В этом году он выпадает на 12 сентября. И в Международный день защиты детей – это 1 июня, напоминает «Новый день». Долгожданную развязку у Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе, сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Торжественная церемония с перерезанием ленточки не планируется, пишет портал 66. Открытие произойдет перед Международным фестивалем молодежи, который состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Но источник подчеркивает, что специально под мероприятие сроки не подгоняли. Так совпал график завершения работ. Развязка у Калины должна стать одним из ключевых транспортных объектов города и разгрузить проблемный перекресток в Екатеринбурге. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW, владельца накопившего 78 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП региона. Должник должен заплатить 42 тысячи рублей по штрафам и исполнительский сбор 103 тысячи рублей с учетом ранее взысканных штрафов, рассказали в ведомстве. Приставы установили местонахождение машины должника, наложили на нее арест, оставив автомобиль владельцу на ответ хранения. Но он не сможет распоряжаться автомобилем, пишет «Комсомольская правда». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он выразил надежду на то, что наши спортсмены выступят успешно и докажут, что это безопасно. А также назвал это первым шагом и отметил, что та же ранняя ситуация складывалась с несколькими другими видами спорта. Ранее министр заявлял, что страны, которые препятствуют участию россиян в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турнира. А политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара – 86,75. Евро – 100 рублей 60 копеек.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, друзья, у нас четверг, 3 сентября. И в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

всем, кто включил свою громкость на максимум прямо сейчас и слушает Радио Лето. Марии Крамбрери, ее свеженький хит «Ты помнишь». Кстати, эту песню она написала всего за 15 минут прямо в заметках телефона. Вот что значит настоящее вдохновение.

Следующие 4 часа этого второго осеннего дня мы проведем с вами на одной самой яркой волне, то есть самой летней. Ева Польна прямо сейчас, Сергей Лазарев, Ирина Тонева и Павел Артемьев тоже окажутся в нашей компании. И пусть продолжение этого дня будет для вас легким и приятным.

0: Саша, Артемий, Фир и Тони Вейт. Только что на радио «Лето» мы снова слушали хит «Понимаешь». И мало кто знает, что этот трек был написан за 8 лет до «Фабрики звезд» солистом группы «Иванушки Интернешнл» Игорем Сориным. Немного ностальгировали, немного подпевали, а уже через 10 минут не пропустите нашу рубрику «Вкус жизни». Расскажу, какие комнатные растения самые полезные. Дима Билан, Анна Асти, Денис Майданов и Полина Гагарина радуют нас накануне на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как обычный подоконник может стать настоящим природным щитом для вашей квартиры. Доверяете ли вы очистку воздуха живым комнатным растениям? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из горшков. Один цветок чудо не совершит. И все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. Это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Суперхит от группы M-Band украсил только что наш дневной эфир на радио «Лето». Она вернется, у нас продолжается второй день сентября, который дарит нам романтичный праздник, день свободного ветра в крыльях. Знали, что есть и такое, поэтому время открывать окна, ловить встречный поток и мчать навстречу, если не приключениям, то вечером мы будем делать это вместе с вами. Ну а прежде музыкальный нон-стоп, Five Step Family, группа «Мумитролли» и «Ракли» ждут вас самыми яркими и любимыми нашими хитами на радио «Лето.фм.ру» в интернете, между прочим, тоже слушайте нас в самом великолепном качестве, где бы вы ни были прямо сейчас.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестного происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» написали обращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и попросили помочь с заправкой без очередей. Гигантские очереди на АЗС ставят под угрозу спасательные операции. По словам поисковиков, они испытывали сложности все лето, но раньше с этим удавалось как-то справляться. Например, заправляться глубокой ночью в отдаленных от Екатеринбурга поселках. Последние 2 недели этот вариант не работает. Есть только 2 способа. Либо стоять по 4 часа в очереди, либо заправляться на очень дорогих заправках. А «Лиза Алерт» никакого финансирования не получает. Волонтеры работают бесплатно и заправляются за свой счет, сообщает «Е1». В Екатеринбурге приступили к восстановлению домов, пострадавших от атаки БПЛА. Этим занимается застройщик, с которым договорился замглавы города Рустам Галямов. В основном в домах выбило окна. Напомню, что Екатеринбург подвергся атаке вражеских дронов утром 31 августа. В результате обломки беспилотников упали возле логистического центра и попали в 3 жилых многоэтажки. Пострадали 4 человека, погибших нет, пишет «Комсомольская правда». Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентству «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. По его словам, наши лыжники возвращаются на международные турниры уже в этом сезоне. Пока в нейтральном статусе, но это уже большой шаг вперед, цитирует главу Минспорта газета «Коммерсант». Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, друзья, у нас четверг, 3 сентября. И в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

час на радио «Лето» открыл невероятно красивый горячий хит от группы «Моя Мишель». Сложно поверить, но вот этот самый сочный летний трек Таня Ткачук написала посреди суровой холодной зимы. Наверное, именно поэтому в песне столько тепла, столько романтики и, безусловно, надежды. Мы движемся с вами дальше под яркие любимые наши хиты. Группа «Добро, не пара» и «Градусы» ждут вас дальше на радио «Лето». И я, Катя Савельева, здесь еще ровно 3 часа. С вами вместе на одной волне. Звук поста.

0: Горяченький летний хит от группы «Градусы» до солнца. Только что мы слушали с вами на радио «Лето». И пусть ваш путь домой будет легким и приятным. Кстати, в нашей стране через 9 лет будут выпускать почти 3 миллиона автомобилей в год. А производство вырастет аж в 3,5 раза. То есть места на дорогах точно хватит всем. Движемся под яркие и любимые наши хиты уже сегодня. Заряжаемся и слушаем группу «Хай-Фай», Юлию Зиверт и ее «Гудбай». А еще раньше всех здесь, Зара, ты нужен мне любой. Остаемся вместе и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы. В Казанову я зашел. Прикупил у тех обновы. И к зазнобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова. Пиф-паф, ой-ой-ой. Пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Друзья, ну что, город предсказуемо замер. На часах у нас самое такое вечернее пиковое время. Пробки растут с каждой минутой. Я предлагаю выдохнуть и не тратить нервы на этих заторах. Радио Лето – это ваша лучшая компания на этот вечер. Слушали с вами великолепную Юлию Зиверт. А прямо сейчас душевный легендарный трек от дискотеки «Авария». Если хочешь остаться, оставайся на radioleto.fm.ru в интернете. Это тоже удобный способ быть с нами, где бы вы ни оказались. Прямо сейчас едем дальше.

следом за Буритом уходим в 20-минутный музыкальный нон-стоп. На радио «Лето» появляется группа Йова, Егор Крид и Молли в дуэте «Если ты меня не любишь», а еще группа «Фабрика» про любовь. И, кстати, есть отличный лайфхак для того, чтобы быстренько переключить свой мозг в режим отдыха. Это когда вы снимаете жесткую обувь и надеваете удобную. Как только переобуваетесь в мягкие кроссовки, легкие кеды или, например, домашние тапочки, мышцы стопы расслабляются, кровь начинает циркулировать свободно, а нервные окончания на ногах посылают мозг сигнал. Все, мы в безопасности, можно выдыхать. Пользуйтесь и не благодарите. Приятного вечера и легкого, комфортного пути домой всем, кто с нами прямо сейчас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Более 2,5 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, подано 2 672 041 заявление, сообщает Интерфакс. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные и муниципальные выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Поставки бензина на АЗС Екатеринбурга осложняет реконструкция Шабровской нефтебазы. Бензин приходится возить с других баз, например, из Баженова Белоярского района, из Челябинской области. Растет время доставки, пишет агентство ИАН со ссылкой на источники. Шабровская нефтебаза принадлежит «Газпромнефти». По словам знакомого с ситуацией собеседника, еще в начале этого года она была закрыта на ремонт. Подвоз бензина на заправке Екатеринбурга из Баженова также осложнен из-за пробок на трассе Екатеринбург-Тюмень, где продолжаются масштабные дорожные работы. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. В Ирбите и Ирбитском районе наиболее пострадавших от дождевого паводка в июле продолжается выплата компенсации. Делаются выплаты единовременной материальной помощи и компенсации по утрате имущества. В общей сложности, по данным городских и районных властей, людям выплатили уже 150 миллионов рублей и часть заявлений еще в работе, сообщает «Новый день». В России стартовали съемки нового спортивного драмеди «Тренировка гнева» с Никитой Калагривым в главной роли. Производством занимаются две кинокомпании и футбольный клуб «Динамо». В центре сюжета главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Николай Панфилов, чья жесткая мотивационная речь в раздевалке неожиданно становится достоянием общественности, и, несмотря на победу, тренера требуют отменить. Вместе с Калагривым снимаются Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Евгения Медведева, певица Жасмин, Александра Розанова и другие. В российском прокате «Тренировка гнева» с 16 сентября следующего года. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, друзья, у нас четверг, 3 сентября. И в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

внутри у каждого, кто слушает радио «Лето», потому что здесь тепло 24/7, друзья. По-прежнему в Екатеринбурге на 98.9 FM, на сайте radioletofm.ru и в умных колонках тоже вы слушаете яркие, любимые наши хиты.

Остаемся с вами в движении еще ровно 2 часа. С нами Нюша прямо сейчас, группа А-Студио. Их тик-так напоминает нам о том, что время – самый ценный ресурс, поэтому берегите его и проведите сегодняшний вечер с пользой и удовольствием. Не пропустите еще Михея Джуманджи. Движемся вместе под трек туда уже скоро.

0: Немного ностальгии из конца 90-х. Михей Джуманджи прямо сейчас на радио «Лето». Кстати, звонки его обычный человек Жанна Фриске, ее Анна Море, «Белый песок» и «Мод» вместе с Аней Лорак поджидают вас дальше в пути. А если вы хотите узнать, что такое мисофония и почему на некоторых так действуют раздражающие громкие звуки, включайте рубрику «Слово дня» уже через 10 минут только на радио «Лето».
1: Любовь как проводник, значит солнечный блик.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Почему у большинства из нас звуки чавканья, например, вызывают легкое раздражение? Но есть ведь люди, которых эти звуки способны довести до неконтролируемой ярости. Сегодня расскажу вам про слово, которое объясняет эту реакцию. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – мисофония. Термин переводится с греческого буквально как «мисос» – «ненависть» и «фон». Звук, то есть ненависть к звукам. Это слово придумали еще в 2001 году американские исследователи, которые изучали людей, которых дико раздражают именно бытовые шумы. Главные триггеры – это чавканье, хруст чипсов, громкое дыхание или щелканье ручкой. В этот момент мозг ошибочно считывает звук как угрозу. В общем, если вас сильно раздражает то, как кто-то рядом с вами пьет чай, вы не злой человек, вы просто мисофон. И ваши нервы помогут беречь хорошие наушники. Запомнили? Мисофония – раздражение от конкретных звуков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Кстати, клип на эту песню снимали тоже в сентябре, но не у нас в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге. 4 дня подряд и превратили его в мини-фильм, такую прям лав-стори от музыкантов группы, который на сегодня уже, к сожалению, не существует. Зато песни остаются с нами. А впереди у нас с вами мощный музыкальный нон-стоп. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для тех, кто замер в пробке или, возможно, уже достиг своего пункта назначения. Юлианна Караулова, группа «Отпетые мошенники» и Анна Асти, ее преданный бывший, ждут вас дальше на радио «Лето».

Это была Люся Чеботина, ее суперхит «Командир» на радио «Лето». Командуем своим настроением сами, друзья. Но уже через 10 минут разберемся, какие комнатные растения самые полезные. Может быть, денежное дерево или женское счастье, или щучий хвост. Все секреты правильных комнатных растений я расскажу вам уже совсем скоро. Ну а Филипп Киркоров и его свеженький трек «Луиза» Андрея Губина и «Елка» с ее «Впусти музыку» ждут вас накануне на самой солнечной стороне жизни.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как обычный подоконник может стать настоящим природным щитом для вашей квартиры. Доверяете ли вы очистку воздуха живым комнатным растениям? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из горшков. Один цветок чудо не совершит, и все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. Это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

лучшая музыка остается с вами весь вечер напролет. Слушаем яркие любимые наши хиты в Екатеринбурге на радио Лето.фм.ру и, конечно же, в умных колонках. Просто скажите, включи радио Лето. Бурито, группа Градуса, еще Юлия Зиверт и ее Газ ждут нас с вами уже через несколько секунд. Ну а завтра у нас с вами 3 сентября, день, который обещает нам важные новости и командную работу. Звезды советуют не принимать поспешных финансовых решений и быть внимательнее к знакам судьбы. Услышимся ровно в 16 часов. Здесь была Катя Савельева. Берегите себя. До завтра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса.

0: региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-сим-дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году и ниже среднемноголетнего уровня. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленные русскими легендами и фольклором. Организаторы торгов назвали работы этого периода творчества художника исключительной редкостью. Почти все сохранившиеся образцы того времени находятся в постоянных музейных коллекциях. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, друзья, у нас четверг, 3 сентября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите: «Включи радио «Лето».
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.